Bye.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 12
3: июня.
0: Июня.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: блять, я тут член зажал, быть больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: That's
0: the various...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 12.
4: 12 июня.
3: Июня.
5: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
6: В Москве 6 часов утра.
5: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно. Работай.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня пятница.
1: 12 июня.
2: Июня.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам. Прогнуться. Потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились.

выдохните, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к основным процедурам.

разбираться в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: эпоха перехода к социализму и коммунизму.
1: Здравствуйте, ребята!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
0: 12.
3: 12.
4: Июня.
2: Июня.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

We're done. You're not getting any closer.

0: Time, weather, and...
1: Highways!
0: Pass. Case of...
1: That's
0: the various...

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня пятница.
1: 12 июня.
2: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 12.
3: 12.
0: Июня.
1: Июня.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 12.
0: 12 июня.
3: Июня.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня пятница.
1: 12 июня.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 12.
2: 12 июня.
4: Июня.
5: В Москве 16 часов.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 12.
4: 12.
2: Июня.
5: Июня.
6: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: The show's over. Go back to your homes.
1: Не забудьте про домашнее задание.

Эко дельта этот, нат алфавита, что-то да еще. Что-то вроде больше нету.

Чё, блядь? Чё? Всяким надо мне киосфот School Days. Чё? Ничего не собирается. Ну я знаю, что тут больше-то ничего из Короля Рва, Льва нету. Короля Рва. Рвань. Так, еще поставить. Форму опять. Я не помню, какой альбом.

Ну, сука, так и знал, что нужно по отдельные слова рассматривать. Но почему-то не пошел в эту сторону далеко думать. Tactics Animal Group Names. Блять. School of Fish, Murder of Crow, Crows, Pack of... Не знаю, Rats или что еще пак. Блять. Да, группа... Как? Группа воронов называется Murder. Угу. Charm, Curse, Hex, Spell. Мог бы додуматься. Starting with Repeat, Copy. Echo Mirror Quote. Понял, но сложно додуматься. Из Parts of River. Bang, Bad, Dead, Mouth. Не знал. А можно было только эти первые слова оставить, а? А? Итак. Увлекательные, нас ждут увлекательные 6 часов, за которых мы не добьемся до ничего. Я себя чувствую не так плохо, как в прошлые разы, но все еще плохо. А эти 2 дня я в основном спал. Так, ну ты запускаешься? Почему я гулял, старался несколько раз за ночь, которую я не сплю. Меня все равно постоянно тянуло полежать после. Может. Так, как же нам провести рокировочку?

0: Да, музыка разная в зависимости от режима.
1: Они спать, блять.
0: Во сколько там сегодня ЧГК? Может, если... Ну, обычно блюпринц, да. Блюпринц мне не надоедает, но... Но можешь метнуться, посмотреть, во сколько ЧГК. В час 45, наверное. В 5 час, 21:45 где-то. Или 35. Может, что иду ЧГК смотреть, посмотрим. Так, и надо в 9 не забудь напомнить, чтобы съебался. Итак, надо посматривать на набор. Кстати, я в прошлый раз не показывал. Это я еще перед прошлым эфиром. Но это подробно будем рассматривать, когда до экзамена дойдем, не знаю. На марке Раже написано The Eastern Rain at Aris Yena. Непонятно, это типа одна и та же фраза на одном языке или нет. Если как бы одна и та же, то Yena это... Rain? Или может, не знаю, может они по-другому, в другом порядке слова, и там, не знаю, это... в смысле земля. Но, вот тут, Херберт желается... жалуется на то, что дождя нет, выражу, и в конце Лоржа Йена, Лоржа Алжор Лун. Лун – это water. Йена – это, видимо, rain. Только другое слово, которое произносится как rain. Вот. That's fucking weird, да?

Где иены или что-то еще я неправильно выписал? Это Ариес Йенна. Да. Да. Да, теперь.

Так. Монг или подождать пока? А что, у нас других особо целей нету? Я ведь пожалею, что я не выписываю четко, какие комнаты ставил снаружи, какие нет. Я пожалею. Окей, посчитай, сколько будет 13 плюс 16 умноженное на 3. 48, 61. Ну, нам нужен монг, ну надо же вычеркивать, да. Ну, секрет комнату 46, что интересно. Кстати, гараж я ставил. Давай продолжать экспериментировать. Мол, что так быстро бегаю? Ну, пупка нету. Посчитай. 16 умноженное на 3 плюс 13. 61.

Это помешает в основном... В основном заканчивать день в брейк-руме, что очень полезно. Сразу можно фундейш и сразу восьмой уровень, восьмой ранг. Еще, кстати, меня волнует то, что... Может, аутрума считается восьмым рангом. Меня волнует, что не каждую синюю комнату нужно поставить на восьмом ранге. Но надо не забыть, что кроме этих есть еще Studio Edition и Found Floor Plans, которые можно поставить. Я захотел проверить, а тут точно нет синей бумажки. Мало ли. Какие нельзя, ну, включать. Во-первых, outer room все. Во-вторых, entrance hall, antechamber. Комната 46 тоже считается синей. Да вроде нету нигде. Что, на спине нету?

как это дерево называется? С характерной формой. Так, и где там Lost and Found? Нет. Ну нет, я просто видел. Винни смотрел это. Но я еще до этого заинтересовался, а когда у Винни смотрел стрим 007 First Light. Да, это я полностью посмотрю. Вместо вот такие же дерева, что вот какие-то Парис, пихта. Похоже, кипарис. По-английски. Cypress. Какие они?

Я проверил, что дверь под фонтаном, она действительно в эту сторону смотрит. А все остальное, это вот что это, блядь? Ну, выглядит как просто подсказка, потому что под фонтаном что-то есть. Но как-то... Все остальные элементы непонятно, что значит. Значит ли они что-то, или это просто для закоса под как по-русски сказать, для круглосхемы.

Откуда у меня три ключа? А, прошлый день закончился, так было, башня, портал. Няки карта только. That's watch Secret Garden Key, хуйня. Тут ничего нового пока.

открывать, но мы тут все уже открывали. Так, а я хотел рассмотреть там, где красная селедка была, на меня лупа нужна сначала. Поэтому.

0: ты метнулся посмотреть, когда ЧГК начинаешь. Гуглишь расписание передач Первого канала и смотришь, во сколько ЧГК.
1: Все равно рассказать больше нечего.

0: Сегодня пятница.
1: 12 июня.
2: Июня.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: давай щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 12-е.
1: 12-е.
4: Июня.
5: В Москве 20 часов.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

Блин, вечер, дорогие радиослушатели. Радиоанонимус, а также зрители. Мы упали. Что-то надо резать. Кем пожертвовать?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 12.
5: 12.
2: Июня.
4: Июня.
6: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из
2: крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Но это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Сегодня суббота.
1: 13
2: июня.
3: В Москве час ночи.

Auch besser nicht mit meiner Welt.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: 13.
4: 13.
2: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.